0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolitsa.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

Реклама на радио столица. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории короткочасовые дожди, у особенных районах навальницы и мощный порывистый ветер. Температура по ветру от 15 до 23 градусов тепла. У областных центрах у день чекается. У Витебску 15-17, у Гродни и Могилеве 18-20, у Бресте и Гомеле 21-23, у столицы до плюс 20, короткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемонія урачыстага закрыцця і святочны канцэрт у 21 гадзіну. Адчуем сілу роднага слова разам.

смелым. Дружба должна быть крепкой, чувство должно быть сильным, песня должна быть спета.

0: 7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного.
1: Радио «Столица».

0: Бил. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хой!»
1: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Столица ТОП-10. Восьмое место забирают немецкие титаны Power Metal Halloween с космичным треком Universe. Гарбузы протягивают доказывать, что эпоха сапраўднага классичного железа живейшая за усіх живых. Фишка этой композиции – найскладанейшие гитарные дуэли, которые переплетаются с дуэтом вокалистов и створают сапраўдное эпичное шоу. Музыканты теперь протягивают стадионный тур, а эта песня застается одной из головных у их сет-листе.
1: Номер 8.
2: Если ниже не упасть мне...

0: ТОП-10. Пятерку лепших открывая калифорнийский металкор гурт Atreyu с песней Wait My Love, I'll Be Home Soon. Коллектив выдал вельми эмоциональный трек, где основной акцент зроблены на гитарных аранжировках и шчырым тексте про тугу по доме. Брэндон Саллер выканал тут одну из самых моцных вокальных партий у своей карьеры, а гитарное соло примушая затаить дыхание. Трек упэўнена утрымлівае высокие позиции у сусветных рок-чарта.
1: Номер 5.

0: Столица ТОП-10. І на самой вершине нашего чарта новые короли сучасной тяжкой сцены Battlements с мегахитом Dying to Love. Ну а Себастьян и его команда смогли створить уникальный гук, який об'єднав фанатов тяжкой музыки и сучасного электронного вайбу. Гипнотичный ритм, зморочная атмосфера и вибуховий вокальный надрив у припеве роблять эту песню безумовным лидером. Battlements сегодня официально номер один у нашем эфире.
1: Номер один.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Александр Лукашенко повиншаваў удзельнікаў і гасцей фестывалю кірмашу «Дажынкі 2026» у аграгарадку Жамчужны Баранавіцкага района. З году ў год брэсцкая земля здзіўляе шчодрасцю хлебнай нівы. Галоўнае багацце рэгіёна – гэта працавітыя мэтанакіраваныя людзі, якія любяць родны край і заўсёды нацэлены на максімальны вынік. Дзякую механізатарам, аграномам, вадзіцелям, камбайнерам, кіраўнікам усіх узроўняў і іншым спецыялістам, якія дастойна фінішавалі ў няпростай, але вельмі важнай для краіны кампаніі, гаворыцца ў віншаванні. Мінскі паўмарафон аб'яднае звыш 30 тысяч аматараў бегу з 39 краін, паведамляе Ньюзбай. Гонкі пройдуць па цэнтральных вуліцах сталіцы, у сувязі з чым на асобных участках дарог будзе абмежаваны рух транспарту. Сёння з 16 гадзін нельга будзе праехаць па вуліцы Кірава ад Камсамольскай да Свердлова, а заўтра з 7 гадзін раніцы перакрыюць праспект Незалежнасці ад вуліцы Янкі Купалы да плошчы Перамогі, праспект Пераможцаў ад праспекта Машэрава да вуліцы Леніна, а таксама вуліцу Леніна ад праспекта Пераможцаў да Інтэрнацыянальнай. На выходных дзяржаўтаінспекцыя працуе ва ўзмоцненым рэжыме. Асаблівая ўвага прафілактыцы грубых парушэнняў правіл дарожнага руху. Каментарый прадстаўніка галоўнага ўправлення дзяржаўтаінспекцыі Ганны Банадэк.
2: В выходные госавтоинспекция уделит максимум внимания предупреждению дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. По всей стране наряды ДПС отработают автодороги республиканского и местного значения с целью пресечения грубых нарушений правил как водителями, так и пешеходами, велосипедистами и пользователями средств персональной мобильности, особенно в вечернее и ночное время. Экипажи специального подразделения ДПС «Стрела» направлены в Брестскую область для оказания помощи территориальным подразделениям. Повышенное внимание своевременному выявлению нетрезвых участников дорожного движения, отстранение от управления водителей без прав, на особом контроле мотоциклисты и безопасность уязвимых участников дорожного движения. В выходные увеличивается интенсивность трафика на загородных дорогах, а также прогнозируются нестабильные погодные условия. Настоятельно рекомендуем водителям выбирать безопасную скорость движения, отказаться от опасных маневров и обгонов, не отвлекаться во время движения. Обеспечить безопасную перевозку пассажиров, особенно детей. Пешеходам и велосипедистам следует проявлять повышенную осторожность при движении вдоль проезжей части и при ее пересечении. В темноте обозначать себя световозвращающими элементами. Будьте внимательны и уважительны друг к другу. Берегите себя и окружающих.
1: У Мінску зараз плюс 18. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается облачное с прояснениями надворье. На большей части территории короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Ветер заходний порывистый, местами моцный порывистый. Температура по ветру ночью плюс 7-13, днем плюс 14-20. У областных центрах завтра у день чекается. У Витебску плюс 15-17, у Могилеве 16-18, у Гродни и Гомеле 17-19, у Бресте 18-20. У столицы у ночи плюс 10-12, у день 16-18, в облачно с прояснениями, короткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

0: 7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного. Тут кожная нота – особная история. Аккорды несут рэха целых поколений. У нас собираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18:00. Радио «Столица».
1: Радио «Столица». Кропка «Бай».
2: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио «Столица». Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Проверка боевой готовности внутренних войск, инициированная президентом, протягивается, поведомили в Министерстве внутренних справ. У первый день занятку военно обязанные отпрацевали подрыхтовку до стрельбы из разных положений, а так само перемещение на поле боя у малых группах. Как подкресливают командиры, резервисты действуют упевнено, и их морально-психологический стан позволяет выполнять поставленные перед подразделениями задачи. Имены уладальников национальной литературной премии огучили у Костюковичах в рамках святкования Дня белорусского письменства. У приватности переможцем у номинации «Лепший твор. Сборник творов поэзии» стала Ольга Русилко, автор книги «Котра». У номинации «Лепший твор прозы» перемог Навум Гальперович с книгой «Червоный мост». Уладальником премии у номинации «Лепший твор драматургии» стал Анатоль Зеков за «Двор под буслиными крылами». Лепшим публицистичным выданием стала «Кров на белом фоне. Белорусские коллаборации». Коллаборационисты у часы оккупации БССР за авторством Игоря Марзалюка. Новые станции Минского метро откроются в 2028-м, поведомил мэр столицы Владимир Кухаров у эфира телеканала «Беларусь-1». И он так само отзначил, что чутки о переносе терминов на 2 года не отповедают рычаисности. Работы идут по графику. Метрополитеном что день корыстаются каля 750 тысяч пассажиров, и новая ветка повинна значно разгрузить транспортную систему. У Министерства по надзвичайных ситуациях нагадывают об факторах небезпеки при узмацнении ветру. Сярод их обрывы линии электропередачи, обваливание слабо замацованных конструкций. При порывистым ветре лепш прибрать речи со двора ти балкона. Машину варто поставить у гараж ти припарковать у далечини от дрэв. Ратавальники рекомендуют обыходить хисткие будинки, позбегать мостов, эстакад, трубопроводов, потенциально небеспечных промысловых объектов. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворье. На большей части территории короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Ветер заходний порывистый, местами моцный порывистый. Температура по ветру ночью +7-13, днем +14-20. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску +15-17, у Могилеве +16-18, у Гродне и Гомеле +17-19, у Бресте +18-20. У столицы у ночи +10-12, у день +16-18, в облачно с прояснениями, короткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: На радио «Столица».
1: Они в музычном плане раньше «Мьюз», ладно, подретушеваны и пришествованы, чутны на альбоме «Black Holes and Revelation» только у композиции «City of Delusion». Многие прихильники ранней творчества сказали, что на этой пластинце возникла экспрессивная манера выконания. Ни в одного разу Мэтью Беллами не показал нам свой незабывный фальцет, а стилистичная альтернатива все больше сходит у формат «Album Written Radio». И местами мы чуем не что иншее, как диско, как у той же Supermassive Black Hole. Песня «Starlight» нешаканно нагадала YouTube, ну а згаданная Supermassive Black Hole — «Принца».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Слухай, любимое.
1: Все вокруг похожи, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически ничем.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Ритуал принятия военной присяги отбылся у военной академии, поведомляя Белта. Курсантами стали свыше 800 человек, сярод их каля 40 женщин. Как отзначил начальник установы Дмитрий Стрешинский, напереди их чекают 4 непростые годы навучання. С наступного тыдня стартуют полевые занятки, знакомство со стрелковой зброей. Сёлета специалисты так само переглядели адукационную программу. Каля 80% навучального часу будет просвечено практичным заняткам на полигонах. У рамках Дня белорусского письменства у Костюковичах открылся павильон редкой книги, поведомляя Ньюсбай. Как отзначила директор президентской библиотеки Алина Сикач, самое редкое выдание – паспорт 1826 года, выдаденный громадянцей Германии, якая выезжала из России. У те годы женщины не имели документов. Организаторы хотели показать, как женщины становились больше свободными. Так само представлены книги, подписанные дочкой Жукова, сыном маршала Бурдейного, советской разведчицей Аленой Мазан. Областный этап конкурса «Суперпрофи» объединил в Витебске 60 представников разных профессий, поведомляя Ньюсбай. Сярод удельников – медики, педагоги, аграры и ратовальники. Молодые специалисты споборничали у 16 номинациях. Каждый представил видеоролик об своих достижениях и творчий номер, который иллюстрирует специфику профессии. «Суперпрофи-2026» объединяет молодь уже четвертый год запар. Цікавість до конкурсу росте, поширается и спектр номинаций, подкреслили организаторы. Квота на беспошлинный увоз электромобиля физичными особами вычерпана, поведомили в Державном мытном комитете. При декларовании автомобилей необходимо выплачивать пошлину по мере 15% от кошту транспортного сродку. Вычерпывание квоты не распоусюдживается на увоз электромобилей с даты выпуска, яких прошло не меньше за 5 годов. У таким выпадку продуглежено вызволение от податку на добавленную вартость. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворье. На большей части территории короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Ветер заходний порывистый, местами моцный порывистый. Температура по ветру ночью плюс 7-13, днем плюс 14-20. В областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 15-17, у Могилеве 16-18, у Гродне и Гомеле 17-19, у Бресте 18-20. У столицы у ночи плюс 10-12, у день 16-18, в облачно с прояснениями, короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Столица ТОП-10. Восьмое место забирают немецкие титаны пауэр-метала Хэллоуин с космичным треком Universe. Гарбузы протягивают доказывать, что эпоха сапраўднага классичного железа живейшая за усіх живых. Фишка этой композиции – найскладанейшие гитарные дуэли, которые переплетаются с дуэтом вокалистов и створают сапраўдное эпичное шоу. Музыканты теперь протягивают стадионный тур, а эта песня застается одной из головных у их сет-листе.
1: Номер 8.

0: Пятерку лепших открывая калифорнийский металкор гурт Atreyu с песней Wait My Love, I'll Be Home Soon. Коллектив выдал вельми эмоциональный трек, где основный акцент зроблены на гитарных аранжировках и шчырым тексте про тугу по доме. Брэндон Саллер выканал тут одну з самых моцных вокальных партий у своей карьеры, а гитарное соло примушая затаить дыхание. Трек упэўнена утрымлівае высокие позиции у сусветных рок-чартах.
1: Номер 5.

0: Сталіца ТОП-10. На четвертом радку разместился гурт «Луна» с крональной балладой «В этой тишине». Лусине и ее команда створили соправдный гимн про пошук гармонии и принятие самоты у свете, які шалее от шуму. Музыканты свядомо отмовились от электронных эффектов, зробивши ставку на чистый гитарный перегруз и натуральную акустику. Это одна из самых щирых и мощных прац гурта за опошние годы, якую вельми тепло сустрели слухачи.
1: Номер 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».